ичгүн юг ман ктфахсуку юхтох лайнац таамерит ми тене ямамк 11:30 a.m. мамун хуани кюк 6:40 a.m.

0: тамамта пиллутерлута микэлгумта асигэлутунгли кугаалхкат умьёқлукуппилла уппиёқуорлуки гэннерм аёқутигка мақтлэрхкиорлуки талииллэрхкиорлуки инартлэрхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питэклуку.
1: It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Yes, it's me.

0: тамамта пиллутклута микэлгумта ассигэрлутнгли куугааллхкат умьёоқлуку пилла уппиёқуурлуки гэнэрэм аёоқутихка макэллхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликуугааллхкат литнаорат питклуку
1: куяна илака хэлута акасахмэк имигамэк нитугниллумтни
2: юхтуннингуқэрраува макуумиунгуллуаллутаая укуунинунаани қалуияани кассатуна юхтуннингуқэрраулу кассатун лиссиуллуа лисичиммиуваа айпармаллуқуллаа таккаақусуқтуқуллуулла тоолхуаниха агум гналтигуорлаа тамманигаукум
3: нунарпииматтум хуани тангвакааттарнгаакут тиуқликаатсагхаулутнаақутгулуутин чамак хо канрутюхтики наллууннаируттиинун
2: юхканамник уганисаангханамник хуангани юлхайтхилнгатсаақлам талхасхагу таммасэрилутин иттинайнаарорти талхагун хуингаттой умиақайлини тутхагантасумай акусэрхтақата филагарлукисумиақаакусэрхсаақнаортоқ тауам гиллалахтте тоасаангэртақама пилааранка имэтта маккарлаарксхэан усвигуллаатаат маая унимлэртэнгэрлорлу тоайо юлрэгутмаани алашками хуани нунами хуани къиктами тауам бэксэртлаалмт няуани канамжи карамлэрсаақорлаан къахаал паугуна атаккаимна хатапут куикима атаккенрилк каатапут тамаккацагаргамнгалаангэрлумни каянгэрлуулуутин пингэнаатугулуутин мааниттоай нунамни каяглуутин лутамаккацагаргамн каянгэрлуулуутин таманасайлингамта нунаанирихэйнерлута кассаллагамк пииллиинингамта Матн гинун катагуярлук маа юмьёртэқтуунга умьёртэқлэрто хатн пиорна юкхлута таатапут каярлуутин кимуктэрлуутааллу киагмиха аягатулхулуутаава суқалвиннераамун аягатулхулуута таммаае кассаартиксайтлиинииллматни Kawan yang sanggup tak sahur putih nasul kok kami lam tak suka ngangam tak gergmi cuci jatuh kayu dengan atasu gergmi kangangam tak kami lam tak canga yuyu teruk luta tak sahur putih nasul nunani rekrut nak luta tengkui tak sahur putih nasul kamu kawah kamatagam nunani rendah lusu тупакумас маднтан пиунга ахсаархуяахлиниллериаггут муккаамак маттумк нангууллута пиичиммаақлута атаорлупутхаттой чаник пеқсаартуралгит акин гиуннаатингиллу чаник тоолим пинаанамни тоамтлу имагмиутаарни каввиарниллу Удлиернэклу писууақлутин сууми иккан таммаатин кассахтанган тан купсахтанган ауани купсаатагуамаани мамтрилерник пилуутин таагуммани тамаккуулиниллерани туп апкритник купсааруутуллуулрит кипуутс тнуулуутин мамтрилерния лаақваалуутин тоайлу хангута чаангангамта муккаарторюкиарлу таасу муккаанган ратхун саангэрлуунга аанакассани лампам кнеухаарлуни муумкка каасаақхаасерни кнеухаатулиник лампаник таматум кнеухаанган ракум тауам цаппиттайтсууқ плэстикэртаунани чангааккуф кнаагу тиссуртаунани таманамьёқақамку чааган сугник тагам хэутан хаққлу чааниггник чааник хочалиаққлуат матнагу мёқлахқа ниппигнигиннлуутин нлилуутин канаглуги мораганик тамагунун титхсоқахаахам туксоораканлу нунаанериуккацагалаллуукут кинеухат хуқут Окутим көт пе хаяганы килет нэм хит тулхулрэнга напагыалгынын напагыах паулутынга пагкох паулутын нэм чуутайник той таман ягсахлутын кино хахин илран кино ханик магунк окун нэх паулдулхом талиг уягорлут талхом таханкут пенаным нидом касахагник Kas pan kahagan bilug kina uchiyaklut ng tamang natamay tang sulka tang walas ilisan taglo ilin sa kanasuyagutak akutawa midlet kanam siksaysa kan midlet akutawa sang taglo sa pilas sang siduskit.
3: Tama na kayo kung tayo nasong rits kuman, nasong rits kariyo doon.
2: Ako ko tawa ma, sa ang samani, at ang katang sudusan katama ko nik, naksuksa kalasat nik, sumakinaw namak nik, aksang pilasat. Kaya kami so, kaya ting tama ko tatamta, naksut ko rugo, biasut ko rugo. Kuviat hotel nukunakulit. Tok man na time na sunristitlu. Kanam tsugo kasako. Samak tayo matoy. Huatan saang skatagwam yukakanan rin ratun. Isko. At tao tsikho magyukaskat at tao tsikho lang nakadastak. Ato kuyak ka. Yukayasun rito tako. Tuan ito kanam si kang kasakto sa uyak rin yukas. Tama ko ta huwi nga. Tikik, sunritan kayo ka peto sa takka tsiwle. Yuka ka nan rishak rin tama yuka ang rizali. At kasa, sa tuk pwede ma nakilu ting sa swatan pishout. Uswito siyang pwede ma. Nasa ulo. May islak ko kayo umyok si kwatan kanakta.
3: Kaisun hukum yoktuk sit ciuksiulutin nakut ngokatasan.
2: Toh ciulikin ksarao nga ma. Yautu magutukus hatsuka riwakan. Ciulikin riwailimta taima ciulikin katsagohpailimta. Akkarao kan unguwayal ritaim ciulipu. Iumtawam unguwinan ilyami mahi. Aknasagohpailim aknasagarnik. Аппуммаарлут ангуулсоорпайлиг мангуулсоаник аппуммаарлут аггаасхагууатиулуги унгууалассаттимкут тамааккут таммаай тукуйараагаагуулутин писхуут тукуйараагаагуулсуут маайтагва маттум нассиини тукуйараагаагиарлут тиуллиатаккут унгууамаатулхуут ангуулсоопианик тангласхуукут тарнасаагаарник Ilaid buksiga taklutin ayakorlitin kangaksararaklut. Maistod na ayoksiriwa ilim tayakong aklut at huwing aswanif. Aknasag katagat ushulini tokkutang uso at aknasagat. Nanitandang kalasam ni ayakakama. Ilaid ni kakanam si kalas huyakla. Kaiso nagunguwa sakput. Tsugaremi maay. Аккасартай утоо аллагаттагуам кигуна нихтмеу иухтун чингиукан кассатун альбертин талла таунаттагу маскаа нуттануунгу уаммооккиаай антуттарсипарруу майяаа алхаккиккинаатин сиимма алхаагун кун чоққлмани алхаақсаақаа кигунаттагуам каяккастунунгуам антуттарсипарруу майяаа